боги-боги-боги-боги-боги, створя со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Здеп ако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, а-ха-ха. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За ме ни проблемо, ни овир, резу кар сам нор, ес мам компир. Всак да неизмирно се забавам, когар хочам лахко зае, а-а. Človek sem kneč več ne nasrkal, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.